0: Сакшер!
1: И пристрачу тебя, тебя, тебя, тебя. И пристрачу тебя, тебя, тебя.

0: Наша новогодняя
1: гей-пари.
0: МС и
1: Билли Харрингтон
0: сделают вам Мэри Фэнс.

0: Я шоколадний.
1: Мягкий.
0: Я ласковый.
2: Полнастер.
0: Я
2: горный.
0: На все сто. Пока здесь рулят МС.
3: И Билли Харрингтон.
0: Мы вам устроим
4: Bonded Sex Party.
0: Обо всем этом прикрываю вас я.
5: Dungeon Master.
6: Suck this off.

0: Suction.
1: Поскромней, не позорь меня при... Покажи мне...
2: Finger in my ass.
1: Ты отпишись от всех... Я дарил тебе...
2: Oh my God.
1: Научил тебя...
2: Любить...
1: Должна...
2: Swallow my cum.

0: отсутствие. Можно.
1: Subject.
0: И отсутствие. Молятся на то, что их.
1: Fisting ass.

0: сказал, что ты твоя слабость, а я твоя
1: семена.
2: Сапшер!
0: Выходные прямо невыносимо. Разрываем.
1: Bad cock. Пошло.

0: fucking coming.
1: Do anal.
2: Я боюсь себе заружным сном. Я молча поклянусь.
0: Wee wee.

0: baño.
1: Gay website.
2: Это самый фест. Самый фест
3: 2018. Песня для
4: Dungeon Masters.
3: Самый фест.

0: Ну так ты скажи, мне 25 тысяч скинет?
1: This thing is 300 bucks.
0: Ты чё, охуел? Короче, ясно, я...

0: Лидерс?
1: Ну, я иду по следу. Кто там это все делает сам? Будем биться в судах.

0: Oh shit, I'm sorry.
1: Расцветный
2: бой next door.
3: Anal turns me on.
4: Ass.
5: Хороший.
3: Dick.
5: Плохой. Просто бедненький.
3: Gay boy. Ass.
6: Хороший.
3: Dick.
6: Плохой. Просто бедненький.
3: Gay boy.
5: Бедненький.
3: Gay boy. Ass.
6: Хороший.
3: Dick.
6: Плохой. Просто бедненький.
3: Gay boy.
6: Бедненький.
3: Gay boy.
5: Как приятно.
1: Fucking slay. Fisting your ass.
3: Gay boy.
5: Шоколадное.
7: Gay semen.
5: Эффективное лечение.
3: Swallow my cum. Gay boy.
4: Ass.
5: Хороший.
3: Dick.
5: Плохой. Просто бедненький.
3: Gay boy.
5: Бедненький.
3: Gay boy. Ass.
5: Хороший.
3: Dick.
5: Плохой. Просто бедненький.
3: Gay boy.
6: Gay boy.

люблю. Мы чалим на в апреле, чтоб выпал семен. Это время, что выбыл через кухни бетонных поезд. Клуб, но зато все скорлупы, а ацит намечается пивно. Не знаю ключ, но не видит никто. Моргнутый небо снесет их, как курица капает. Так вот и взаправду. Может только то.

0: меня зовут на 4.
1: Okay, maggots, I want to see 6 hot loaves.
0: И представляете, это мой первый
2: дик.
0: Пишите, я погнали.
2: Finger.
0: Это деньги.
2: Finger. 300.
0: Это деньги.

страшное, ей надо изменить. На сей секс turns me on. Гей секс, бумага. Гей секс turns me on. Гей секс, бумага. Гей секс turns me on. Гей секс, бумага. А вы совсем забыли, как coming. Ламба. Finger. Three hundred. Finger. Anal. 300.

0: Шагнул по-свойски, так пафосно по-геройски, как будто каждый день туда-сюда ходил.
1: Full master.
0: В перчатке

И пролетел, который меня не заметил. На свои двух и мне навстречу только мне светит. Хоть и говорили все тут, что мне ничего не светит. И мы подарим ему извинить, не бежить, не звонить, не. Каким бы трудным ни был, иду, куда глаза глядят и куда ведут.

0: Welcome to the club, buddy.
1: Let's get something straight. It was the first and the last time.
2: MC
3: Leatherman
2: и Билли Харрингтон
4: вставляют. А вставляете ли вы?

0: Свалил Симен.
1: Master.
2: Подарю развитие событий, но промолчу, что на
3: веб-сайте. Suck some dicks.
4: Fuck you. Fuck you.
5: That cock.
6: That cock.

0: взрослым
1: Fisting.
0: Ты один. Ты не...
2: awesome,
0: шепчет мне нежно.
2: Знаю,
0: что
1: suck some dick.
0: Другим лучше.
1: Stick your finger in my ass.
0: Но рядом с ним ты идешь. Я ж... думал, что ты... что же ты сделала? Я ж...

какой-то гей-вебсайт. Testing Nextdoor. Dungeon Master. Anal Master. Gay website.

0: Между
1: яхтовых сражений началось день после
0: Coming.
1: Как я встретил свой фрегат, пусть узнаю.
0: Все
1: владычество,
0: Master.
1: Кто владеет
0: гей-вебсайт.
1: Настоящий гроб и пушек, свист картечи. Значит,
2: welcome to the club, buddy.
1: Звон металла, пули сабли, так идет.
0: Boy next door.
1: Повстречались все дилеммы с кого надо. Наш пиратский корабль.
0: This being anal.
1: Наш пиратский корабль.
0: This being anal. Boy next door. Boy next door. This being
1: incoming. А я российский новый.
0: London master.
1: И не
0: existing.
1: И не
0: coming.
1: А я российский новый.
0: London master.

0: Мой халат гладит у доски. Шьет бивы, а Фатима штопает. Трешовый красота, что ни говори, но с другой стороны.
1: Фистинг.
0: Тоже три. Неплохо очень иметь.
2: Слышно.

0: Как быть нам?
1: Four master.
0: Ясность тут нужна. Сколько ж в самый раз?
1: Three.
0: Или одна? На вопрос на такой есть ответ простой. Если б я был султан, был бы
2: boy next door.
0: Не был...

0: Ломаная
1: ass.
2: Только
3: dick.
2: Свистят по...
3: My anal.
2: Только
3: semen.
2: Гудит в
0: pants.
2: Тускло
4: Lace.
2: Мерцаю в темную
1: ass.
2: Ты
4: My soul.
2: Знаю, не спишь. И у детской
3: Dungeon.
2: Тайком

0: час разделяет нас и тревожная
1: deep dark fantasies
0: пролегла между нами. Верю в тебя, в дорогую мою. Эта вера от меня.

0: в смертельном бой. Знаю, встретишь
1: Семена
0: меня, чтоб со мной не случилось. Не страшна, с ней встречались не раз мы. Вот и теперь

0: и у детской
1: Dungeon.
0: Не спи, и поэтому знаю
1: This thing is 300 pounds.

0: Stick finger.
1: Suction.
2: Ты хейтер.
1: Boy next door.
2: Назовешь меня.
3: Really?
2: Ты сильно против.
1: Okay.
2: Ты.
1: Dungeon.
2: Вечер

0: coming.
1: Назови меня, скажи, что я... А потом засосим его.
0: Fucking coming.
2: My anal.
1: Он тебя...
0: Loop it up.
1: Наивная дура, я б сказала...
0: Fuck you.
2: Sorry.
1: Цензура, скажи ей, что...
0: Oh, dungeon.
1: Хочет...

0: Семен.
1: Тянется.
0: Дик. Бондаж. Гей вебсайт.
1: Я очень люблю.
0: Гачи.
1: И я без.
0: Гачи.
1: Я не вижу жизни.
0: Гачи.
1: Это все, что я люблю. Все, что я хочу. Все, для чего я живу.
2: Заткнись, иди нахуй. Я люблю, когда мои
0: anal
2: вставляют
0: two bag
2: и выкачивают из
0: my ass
1: the semen.
0: Это так horny.
2: Это так
0: amazing.

0: потом я
1: do anal.
2: Dark home.
0: И это
3: the semen.
0: Въебалуй.
4: Maggots. Maggots. Maggots.
0: Молодым.
4: Maggots.
0: Чтобы въебало.
1: My cum.
0: Молодым.
4: Maggots.
0: Молодым.
4: Maggots.
0: Oh. Я люблю
3: the semen.
0: Я люблю кусочками.
1: Suck.
0: И потом я
1: cum.
0: Буду есть, поедать.
3: Semen.
0: Когда не будет для меня ненужной.
2: Gotcha. Gotcha.

0: создана для...
1: My ass.
2: Я люблю...
1: Деккер.
2: Деккер.
0: Я хочу...
3: Именно.
2: А я хочу... Деккер. Желтый Деккер. Деккер.

0: детка, я не дам тебе.
1: Coming.
0: Я не дам тебе душу, максимум, что это может быть чуть больше, если ты
2: Dungeon Master.

0: 아니요.
1: 게이 웹사이트.
2: Сижу, уже с утра, на завтра буду на выборах. Я должен быть предельно трезвый, чтобы...
3: Stick finger in my ass.

0: принес в кармане.
1: Come.
0: А я готовлюсь к выборам. Не буду
1: swallow
0: ни хера, чтоб не сорвались выбора.
1: Oh. Oh. Hit different penetration sound.

0: не учатся ничему и учиться не хотят. Американского насмотрелись или
1: усывает
0: от жадности. Ты ему про... Он тебе
1: про...
0: Ни о чем думать не хотят, кроме... Пока не разбросает.

0: año.
1: Приказ Верховного
2: Dungeon Master
1: по войскам и военно-морскому 8 мая 1923 года представителями германского Верховного подписан акт о безоговорочной
2: Fisting
1: германских вооруженных
2: boys.
1: Великая Отечественная война, которую вел
2: 40 guys, bondage sex party
1: против
2: мистер Ackworth,
1: победоносно завершилась. Германия полностью
3: Rip the skin.
1: Товарищи
2: Fucking slaves. Boy next door
4: Jabroni.
2: Full master
5: Nico Nico Doga
3: Maggots
4: Letterhead
3: Collinwood
4: Boston is true.
1: Поздравляю вас с победоносным
2: Coming.
1: Великой Отечественной
2: Oui, oui.
1: Полной победы над
2: Gay Party.
1: Сегодня, 9 мая, в день
2: Spanking.
1: 22 часа, столица нашей Родины от имени Родины
2: Spank.
1: Тует доблестным войскам
2: gotcha.
1: И армии. И частям военно-морского
2: флота,
1: одержавшим из орудий вечная слава павшим
2: в Deep Dark Fantasies
1: нашей Родины. Да здравствует
2: Boy Next Door
4: Letterhead
2: Jabroni Full Master
1: Верховный
2: Dungeon Master
1: Советского Союза
2: Billy Harrington.

0: fucking slaves.
1: Я прошу вас,
2: коль... Suck some dick.
1: Делайте это культурно. Не чавкайте. Соблюдайте.
3: As we can.

0: У шах лихая музыка.
1: The spanking.
0: Точнее.
1: The finger in my ass.
0: Сильней ударь.

0: Stick finger and ass. Stick finger and ass.
1: Красивых пятках будет rip the skin.
2: Немало. И не забудем, не забудем.
3: Billy Harrington.
4: Steve Rambo.

0: fat cock.
1: Кто?
2: Rip skin.
0: $300.
3: Покоса я выбивал.
4: Он хорош.
0: Boy, you. Just lube it up.
3: Свинью.
0: Coming.

0: Spank.
1: Моя
2: coming.
1: Со мной.
0: Spank.
1: Моя охрана со мной.
2: Yeah, ain't no
3: good boy.
0: Spank, bang. Spank.
1: Моя
2: coming.
1: Со мной.
0: Spank.
1: Моя охрана со мной.
2: Yeah, ain't no
3: good boy.
0: Spank, bang.

0: Straight.
1: Ход твой мысли странен.
2: Мистер Эфлинг.
1: Ass. Укушен. Бывало застревали. Как
2: movie star.
1: Сыны. Что знал ты о дне?
2: Dark Angel.
1: Куда хотел однажды?
0: Coming.
1: Как будто с
2: гей вебсайт
1: упавший со своим со своим.
3: Я к тебе в гости, тук-тук. Хочу ловить с тобой семен. Пусть будет нашим без ума с тик-тока и наша не 5G, а космическая. Я стану твоим лирическим. Мы будем вместе, как торнадо. Словно так надо, словно так надо.

0: тебе знаком, имеешь
1: Bondage website.
0: Забыв обо всем другом. Когда нет нового ни в чем и ни в ком. Вдруг видишь чей-то юный
1: Seaman.
0: С геройским нападет тоска, да, почему не знаю. Но есть что-то, чего нельзя не оплакивать, вспоминая
2: Billy.
0: Широкие порывы, от которых все дальше. И сравнивая со своей жизнью.

0: Pull up our pants.
1: Ночью я кричу, я кричу, если снится, что
2: my ass.
1: Не ты, я каждый год, каждый
2: год.

0: long latex gloves.
1: Если на беду, а если разлучиться, не во сне, а наяву.
0: Dungeon.
1: Обойду.
0: Full dungeon.
1: Обойду.
0: Master of man.
1: Я каждый год, каждый
0: call my ass.

0: гей-парти.
1: Встретиться, проблема трудная.
2: Dungeon.
1: Вертится.
3: Gang enough. Gang enough.
1: Летит.
4: The semen ass.
1: Суматоху.
2: Sex.
1: Нелегко, нелегко.
2: Loop it up.
4: My.
1: Звенит январская.
0: Suction.
2: Coming.
1: Супруга.
2: Master.
1: Чарца вокруг.
2: Dungeon.
1: И шумят.
0: Fucking
1: не видят люди.
0: Gay party.
1: Проходят мимо.
0: Sex party.

0: Sticking through my ass. Fucking deep. Fucking deep.
1: Найдешь
0: gay party.
1: Но в суматохе
0: секс.
1: Нелегко, нелегко.
0: Looping up my
1: январская
0: Sunction. Coming
1: Супруга
0: oh. Master Dungeon
1: И шумят
0: Fucking slaves
1: Не видят люди
0: Game party
2: Oh shit
1: Прокол

0: это есть моя сердечная, неповторимая.
1: Such good size, such good size.
0: Ее давно,
2: fuck you.
0: Но в суматохе
2: секс
0: нелегко, нелегко.
2: Любит нас.

0: ням. Схавал врагов по такси.
1: Именно.
0: Вкусно. Видишь меня, пишешь.
1: Bad cock.
0: Брюлики все ты как.
2: Banking.
0: Да я орел, а ты.
1: Suck dick.
0: Да я король, а ты.
1: Suck shit.
3: Я задонатил на цепь. Blank. Выгляжу будто.
1: Oh, master.
3: Yo. Я на.
1: Yes.
3: Я на трэпе.
4: Что такое трэп?
1: Anal. Anal. Finger.
0: В шортах помятая пачка.
1: 300
0: бак. Мой сердер пятый как точка.
3: Мой
1: dungeon.
3: Пиздатый точка.
0: Жесть.
5: Я закоптил эту.
1: Ass.
0: Easy.
5: Да я люблю шарик.
1: Blaze.
5: У меня есть люди в.
1: Next door.
5: Мы как дрищины.
1: Gay party.
3: Автомат. Короче, я сделал самый крутой сервер по.
1: Гайчи.
3: РП. Жестик. Пятый сервер.
1: 5-8.
3: Скачивайте.
1: Вебсайт.
3: И играйте в моем.
1: Dungeon.
3: Самые крутые.
1: Blaze.
3: Самые быстрые.
1: Finger.
3: Самые эксклюзивные.
1: Latex glove.
3: Надеюсь, не слишком рекламно получилось.
5: У меня много.
1: Fisting.
5: Ведь у меня много.
1: Finger.
5: На фасте.
1: It's a fucking deep.

0: Dungeon Master.
1: Не спалят.
2: Ass.
1: Куда несет нас, не знаю.
3: Bad cock.
1: Начти.
3: Sex.
1: Oh.
3: Latex
2: pants.
1: Светофоры одни, ночью слепят.
3: Boy next door.
1: Time.
3: Finger.
1: Крови, и ты...
3: Suck some dick.
2: Latex glass.

0: пользе.
1: This thing was
0: вне
1: gay.
0: Ориентации, по сути, граммар нации, сапиус.
1: Сексуал
0: твой, IQ, I'm on swipe.
2: YouTube.
0: Право там запись локальный.
1: Or dungeon.
0: Знай,
1: тело
0: тупо в...
1: Anal.
2: Billy.
0: Тому Турман нету.
1: Master.
0: Сексапильней, чем...
1: Boss.
2: Billy Harrington.
1: Yes.
0: Морфраза.
1: Fuck you, bitch.
0: Ты вернулся...
1: 100.
0: Для спустя, как образцовый.
1: Let me in.
0: Но все равно...

0: Brazil.
1: Gay website.
2: Come on, let's go.
1: Gay website.
3: Там, где всегда
2: fucking slaves
3: трутся спиной
4: and fisting finger in my ass.
3: Мимо плывут
5: the semen
3: спят подо льдом
5: fat cocks
3: трутся спиной
5: leather
3: вертится
4: 300 bucks.

0: finger in my ass. Stick your finger.
1: Oh, yes!
2: Вслед за весенним ливнем раньше придет и для двоих счастливых много будут сверкать.
3: The spanking
2: будут
0: turns me on.
2: Будет туман клубиться белый как
0: my come.

0: Радио.
1: Гей вебсайт.
2: Разорвались
3: Anal.
2: Да на тысячу. В испокон веков тот прав, кто защищает свой
3: дом.
2: На земле рекой устроили потоп.
3: Как
2: не спутаться мне с
4: Billy.
2: Подскажет один лишь
3: бой.
2: Топтали, стынули злобные. Рано утром до стеною в ужасе кричат.
3: Как
2: череде простых событий.
3: Как
2: мы оказались.

0: И пришла я
1: Fisting.
0: Чтобы найти тебя снова тут.
1: Finger.
0: Твои, как год назад. Но рядом уже не мои. Топчет знакомым мне
1: ass.
0: Был лишь моим, лишь моим. И мы вместе мечтали купить.
1: Door is 300 bucks.
0: Van. Был лишь моим, лишь моим.
1: Dungeon master.
0: Играет для вас, а я
2: Bad cock.

0: come.
1: Fucking come.
0: Давайте пить.
1: Fucking come.
0: Я очень люблю.
1: Fucking come.
0: Дальше.
2: Ask.
0: Через.
2: Ask.
0: Через.
2: Ask.
0: Через.
2: Ask.
0: Везет.

0: одно движение, и фонтан
1: Семен
0: бьет в потолок. О боже, не знаю, куда спрятать.
2: Fucking cum boy.
0: Тащит его в
2: dungeon
0: и укладывает в
2: latex club.
0: За этим занятием его застигает
2: man boy
0: и снова берется за
2: dick.
0: Но молодая женщина спокойно подходит
2: latex club,
0: начинает
2: swallow.

0: Billy.
1: Смотри, какая...
2: Gay party.
1: Наверное, там...
3: Слышь?
4: Бежим! Ха-ха!
1: Я одна...
4: А у меня есть...
2: 300 баксов. Fisting. Да. Bondage.
5: Semen.
2: Latex gloves.
4: Давайте готовить...
2: Oh my cum. Swallow my cum.
1: Как вкусно! А можно еще?
4: Нет, маленькая...
6: Like that boy?
7: That's how I'm doing.
6: Say yes, sir.
8: Yes.

0: пишу демо. Поважаю гада, звуки, все рады на нити. Что ты скажешь, пирата, ты мультипликатор. Хоу, я тут
1: full dungeon master.
2: Bad talk.
1: Oh, hey,
2: bitch.
1: They come.
2: This thing.

Let's come. А с ним рядом next door. Да идите вы на. Я олдскулит. Hey boy. Меня Армсварли шпрет. Ведь теперь может он. Спасибо. Really,

0: Мысли, хаваю
1: семена, свалов.
0: Что попало, отсюда блеск ебало. Блестит мое ебальце, как натерли
1: бандич.
0: Наебальце улыбос, доставайте
1: тюбякак.
0: Доставайте халюкас, не достанете пиздос. Налик или смердят, никого не жалко. Жизнь большая,
1: данжен.
0: Похую мороз вообще, если руки в
1: пыль.
0: Буду мучить, буду стык, чтобы налик получить. А как налик получу, так вас тупо вас сразу на базу, а в вазе тут затеснят. В вазе менты в
1: данжен.
0: Квас, а я среди сныкаюсь и душ анальчик. Не лучше у там
1: пой.
0: Там поуже дырочки у красивой
1: боечки,
0: а душевный шире. Плюс лап в квартире. Поебусь, покушаю, покурю, понюхаю. А как рассвет, так утек в неизвестность, курировать патрон в стволе, да утюг. Покрепче чаечек, сыплю сахарочек. Сахарочек тает, не мешает. Сплюну на Василия, пришел час насилия.

0: Assisting.
1: Ask.
0: Неуклюже.
2: Dungeon Master.
0: По лужам.
2: My God.
0: По
2: Dungeon.
0: Рекой. И неясно, в этот день непогожий, почему
2: I'm so boring.
0: Такой. Ах, я
2: do a no.
0: На
2: гей-паре.
0: На виду, к сожалению,
2: день. Do a no.
0: Только раз в году. Прилетит вдруг в голубом и бесплатно покажет с днем поздравит и, наверно, оставит мне 500
2: horny.
0: Ах, я
2: на
0: гей-пар.

0: swallow cup.
1: Леди, я местный дэдди. Попробуй, я не в
0: нордес.
1: Любая мною бэнкинг. А как же ты?
2: С тобой чуть-чуть.
1: Я
2: тоже.
1: Suck some dick.
0: Bondage.
2: А ты
0: гей.
2: Ой, зацепил. Хочешь, я буду.
0: Dungeon master.
2: Ты очень даже.
0: Horny.
2: Но я тебя.
0: Do anal.
2: Только скажи. Хочешь, я буду.
0: Dungeon master.
2: Ты очень даже.
0: Horny.
2: Но я тебя.
0: Do anal.

0: Dungeon Master. Ты моя...
1: Ты мне на ухо. Между нами. Когда рядом две... Что случается?
0: Хочешь, я буду... Dungeon Master. Ты очень даже... Horny. Но я тебя... Do anal. Только скажи, хочешь, я буду... Dungeon Master. Ты очень даже... Horny. Но я тебя... Do anal. Do anal.

0: Deep.
1: Я смотрю, у тебя правильная
0: тачка.
1: На карманы расходы
0: $100.
1: Если будут

0: coming. It's a fucking deal.
1: И сейчас о главной селебрите интриги года, о таинственном побеге
2: Маргариты.
1: Вместе с Шоком, будто бы. Но нам все-таки удалось найти
3: Маргариту.
1: Они покинули...

0: La radio.
1: Gay website. Boy next door. Boy.
2: Boy.
1: Boy.
2: Next door.
1: Boy.
2: Boy.
1: Boy.
2: Boy.
1: Boy.
2: Next door.
1: Next door.
3: Yep.
1: Suck. Dick. Coming. My ass.
3: Nada mano le tai.
1: Dungeon master.
3: Pronta
1: gay.
3: Как и я. И хочется просто.
1: Suck dick. Swallow cum.
3: Мне другого не нужно. Такой какой есть. И меня не сломать. И все потому что.
1: Boy next.

маленький. А, я взяла бэкап. Нарим не висит. Маленький мой. Do it. Буду. Anal. Буду. Master. Пошли.

0: Powerful master fisting,
1: anal,
2: делаю,
1: sex,
2: я на
3: spanking,
2: да поставила, делаю,
1: sex,
2: я
4: the semen,
2: тебя подслила, делаю,
1: sex.
2: Ой, в общем, в любой непонятной ситуации я всегда делаю
1: sex.
2: Зачем-то.
5: Suck dick, suck dick, suck dick, suck dick, suck dick, suck dick.
2: Я купила
0: latex glove,
2: пишу про запас,
0: latex,
2: много не бывает, говорю, без прикрас. Только
0: как?
2: Один, я знаю,
0: как?
2: Но ради вас.

0: Это Самуэль Фест. Самуэль Фест 2018.
1: Hey, buddy, I need to get the wrong door. The leather club's two blocks down.
2: Песня для...
3: Dungeon Masters.
2: Прорыв Самуэль.

0: Ну так ты скажи, он мне 25 тысяч скинет?
1: System is 300 pounds.
0: Ты чё, охуел? Короче, ясно, я зуб.

0: Master.
1: Говорят, не пусть. Если
2: boy next door, you ain't no fucking deal.
1: Да пока на пару.
2: Boy,
1: только черному.
2: Master, finger stick.

0: shit, I'm sorry.
1: Когда скромняга мой отдыхал от секс с Геральтом из
2: он фистинг
1: эту
2: ass.
1: Сразился белый
2: ком swallow
1: семен чёртом и эльфа
2: фистинг anal fucking ass
1: когорты. Сзади подползли, хоть это стыд и срам.
2: Stick an ass.
1: Мне людню.
3: Fat cock.
1: По зубам целился тот. Мне рогом прямо в
2: ass.
1: И тут
2: Master.
1: Крикнул, вот твой
2: Coming.
1: Час.
4: Не так все было. Где же твою хваленую?
2: 300 bucks. Bucks.
3: В историю не пишут.
1: Ведьмаку заплатите
2: 300 бакс. 300 бакс.
1: Ведьмаку заплатите
2: Stick finger in.

0: Заплатите 300 bucks. Dungeon Master. Заплатите. Stick finger in your ass.
1: Ведь могу заплатите.
0: 300 bucks.
1: Ведь могу заплатите.
0: Stick finger in your ass. Dungeon Master.
1: Заплатите.
0: 300 bucks. Dungeon Master.

0: NASA.
1: Свинья. Горький
2: Семен.
1: Без меня. Без меня. Без меня.
0: Next point.
1: Без меня.

0: deep, dark fantasies.
1: Ослепший
2: fucking
1: маг ночью по бродил,
2: ногтей вебсайт
1: разлил он
3: the semen
1: эликсир и лишь проговорил
2: stick your finger in my ass.

0: нам помогло.
1: Мягко.
2: Семена.
0: За полчаса
3: сакшер.
0: Но в тишине ночной в подвале кто-то рявкнул. Oh, shit.

0: Simon.
1: Семен.
2: Сходит с ума, когда я сплю.
3: Ведь Dick.
2: Не понимает, что я не люблю.
3: Fucking coming.
2: Рано утром.

0: come.
1: Boy.
0: Make me come.
1: Please.
2: Мы так любим дешевые
3: фистинг
1: с
2: непродуманными
1: подходами,
2: где
3: немножечко
2: стик-дик
3: ас.

0: важно, насколько ты
1: horny. My ass.
0: Вытри рукавом. Пусть старые вечно рвут.
1: Anal.
0: Мы сможем.
1: Stick finger in.
2: Boy next door.
3: Do it.
1: Swallow.
3: Do it.
1: Do anal.
2: Deep.
1: So horny.
2: Master.
0: Мы как будто не
1: Fisting.
0: Ass. Друга мы как будто
1: In dungeon.
0: Встретились.
1: Ah, ah.
0: Искусственных
1: Ass.
0: Нам хватает

0: anal.
1: Deep.
0: So horny.
2: Master. Fisting.
3: Ass.
2: Oh! In dungeon.
4: Мы так любим дешевые
2: фистинг
4: со смешными.
2: Молодец.

0: do, ain't no.
1: Не ври мне в Ниццу, наш уезжает эшелон.
0: Well, master.
1: Строгой

0: пожалуйста. Мантой с вами. Я вас покину на пять лет. На флейтах исполняйте хоми и наводите марафет. Мой номер
1: is 300 bucks.
0: На гречке
1: мой кал.
0: А раньше жил я на
1: Дунжене.
2: Celebrate and suck some dick.
0: My number
1: is 300 bucks.
0: А я хочу опять. И часто снится за колючкой. Мне моя мягкая
1: кошка. Lube it up.

0: is Green Hanukkah. Ain't no fish in my cup.
1: А раньше жил я на
0: dungeon.
2: Учил посуду. Celebrate and suck some dick.
0: Мой номер is Green Hanukkah.

0: Boy Next Door.
1: Придет.
0: Fisting.
1: И потом нагнет, а потом начнет.
0: Boy Next Door.
1: Другой не такой, как...
0: Bad.
2: Semen.
1: Жалко мне.
3: Yeah, what the
1: shit. Я ему отрежу.
4: Painless. Painless. Painless. Painless. Yeah.

0: the semen.
1: Deep, dark, anal. Fantasy.
2: Bondage.
1: Anal.
3: Мы посмотрим друг другу, и, конечно, еще мне захочется
1: coming.
3: И как прежде
1: anal.
3: Мы посмотрим друг другу, и, конечно, еще мне захочется
1: coming.

0: Master.
1: Я не буду.
0: Anal.
1: Если что-то не так.
2: The letter closed, she walks down.

0: пожаловать на сервер.
1: Гей-вебсайт.
2: Три пути.
3: Спанкинг.
4: Suck dick.
2: Я не знаю, что мне делать.
4: Stick your finger fucking deep.
2: Три пути.
4: Спанкинг.
3: Suck dick.
2: Она просто...
4: Fucking color.
5: Swallow semen fucking deep.
3: Gary.

0: сами знаете куда.
1: Fingers. Не сорвутся и не заржавеют. Как? Мы дойдем.
2: Gay website turns me off.
1: До тебя городов.
2: Horny.

0: embarrassing me, huh?
1: What do you think? You got the wrong door. The leather gloves chick walks down.
2: Fuck you.
3: Откройте праздник с напитками и головки. Это любимые вкусы, проверенные временем рецепты, yes. Превосходное качество и натуральные компоненты.
4: Пейте без остановки, напитки, головки.
5: Don't stop.

0: round up. Rajus pas oui oui, c'est fort. Ah, c'est
1: Billy.
0: Ебусь под Ливи, сосусь под Ливи, если нет,
2: Данген,
0: значит нет,
2: Эйно,
0: Симен, все мои братки, скейтборд.

0: Ah, Billy.
1: Ему под милый, сосусь под милый. Если нет,
2: Dungeon,
1: значит нет.
2: Anal.
1: Семен. И все мои братки скейтборд. Об этом в

0: снова синего, как чтоб лихие с разбега уносили меня. Белый, белый, белый,
1: come, bondage,
0: drop your jammy.

0: Dave Park. Mano.
1: Come.
0: Satu Fat Cox. Mano.
1: Come.
0: Dave Park. Mano.
1: Come.
0: Satu Fat Cox.
1: Ass.
0: Finger.
2: Щекочет женский.
0: Милый.
1: $300.
2: Остались где-то позади.
0: This

0: только семя на лице.
1: Oh yeah.
0: Знаю, вы учули.
1: Gay sex.
0: Хочу только новый запах.
1: My ass. Oh yeah.
0: На сцене моделью.
2: Harrington.
0: В отеле под дверью маленькая.
1: Door.
0: Как.
1: Ain't no horny.
0: Бой мой.

0: Под капот в 300 на карте за полночь. Мне давно уже не 18. Так располнил стоп. Цвет как
1: Семен.
0: Цвет родной, прям так
1: сфингер.
0: Смолки, смолкай скучно, смешно. Эти кубовки на мне, теперь они стоят два раза дороже. В сторисе пары, вау, да ты способен на большие, править на бойню, рядом всегда было пол. Вроде давно все так шпугаюсь, когда вижу
1: Dungeon.

Ты смотришь, как мы так актим сайс, но конечно на меня ты быстро. Надеюсь, последнее, что я услышу, это будет быстрая смерть, чтобы не думать о том, чего мы спят. Голик сучи, я ношу.

0: Приятный, еще приятней, новенький пендель. Правил джек, Дубай, Испания, чтобы порадовать брат. Как хорошо, что он рос не плохо. Его не учили бояться. Малому сегодня 12.
1: Малому сегодня 12.
0: Под капотом 300. На капот заполнен.

крышу чуть не снесло. Мы думали куда-то утекать, а потом вернулись на место. Ну, сейчас сидим и бомбоубежище себе приготовили. Так что, ну, котик, не волнуйся.

0: Boy Next Door.
1: Я за уста ж ты бросил.
2: This thing
3: ass.
1: Я поднялась рука.
0: Boy Next Door.
1: Я за уст ты
3: оставил. Suck some dick.
1: Чужака.
0: Boy Next Door.
1: Я за уст ты оставил.
3: Suck some dick.
1: Чужака.

0: Бой.
1: Так.
2: Железный закусил. Если знать, что в будущем нас ждет, знать, куда
0: Star Fantasy
2: несет.
0: Finger.
2: Хлысты подгоняют.
0: Ass. Boy next door. 300 bucks. Boy next door. This thing ass. Boy next door. Suck some dick. Boy next door.

0: беда.
1: Все будет просто.
2: God.
1: Упадет.
3: Really?
1: Уронит.
2: Warning, man.
1: На перекрестках.
2: Warning, man.
1: Нас не догонит. Не.
2: Loop it up.
1: И мне понятно. Только без.
2: Love.

0: party.
1: Fisting ass.
2: Fucking coming.
1: Oh my God.
2: Bondage.
3: А наш притончик гонит,
2: никто, ребята, не поставит
3: на
2: next door.

0: ведал запаха.
1: Gay party up here.
0: Но вот в компанию попал и опустился.
1: Swallow cup.
0: Без руля и...
1: Dungeon master.

0: Ask.
1: Мне бьет, бьет, болею очень температура. Стою и тебя, как дура.
2: Семен.
1: Потом ловила. Очень мило, клёвый.
3: Dungeon.
1: Делать нечего там, где нет.
3: Next door.
1: Come.

0: Иди нахуй.
1: Слэнг.
2: Ты команды. Пошел нахуй с Дмитрием лицом. Сосите.
0: Я, Леша, я не поддерживаю.

0: моей
1: Next boy.
0: Как же вылечить тебя?
2: Coming.
3: Я из гей-парти.
4: Кипить.
2: Come.
4: Целебный превосхит. От кашля помогать лечить.
2: Anal.
4: Чешать.

0: in.
1: Plus he's
2: talking.
3: Fucking cunning, fucking cunning.
4: Gay party.
3: Fucking cunning.
5: Fantasies.
6: Дуэт «Кармен» обязан своим названием не испанской,
4: Gay party.
6: А английскому
7: «Нико Нико Дога».
6: Человек.
0: The Seaman.
6: Путешествие продолжается.
5: Oh, yeah.

0: хотите, поспорьте, но я скажу наконец, кто себя выразил.
1: Spanking.
2: Tough fucking gay.
3: Tough fucking
2: gay.
4: Fisting.
5: Suck dick.
6: Кувыркаться.
0: Каждый обязан уметь. Нужно лишь только собраться.

0: пират, будет
1: спанкинг.
0: Не мне рад,
2: потому что пират.
0: Потому что пират.
3: Потому что пират.
4: Потому что пират.

0: Fisting.
1: Хорош по славянском, ну и, конечно, пират. Систематическим
2: сакшен.
3: Спанкинг.
1: Не рад.
3: Спанкинг.
1: Не рад.
0: Fisting.
4: Основа успеха стойкость и трезвый расчет. Тысячекратное эхо нам подпоет.
5: Соблюдает мне режим. Знает
6: секс.
5: Необходим. Даже опытный пират будет
3: спанкинг.
5: С ним не рад.
4: Потому что
5: пират.
7: Потому что пират.
8: Потому что пират.

0: Сказка мечта, попадая в его сети, навсегда глотая
1: семен,
0: простуд,
1: бой next door,
0: запахом бензина и дорогих
1: bad cops.
2: Dungeon.
0: Сказка.
2: Dungeon.

0: Семен.
1: Ты рисуешь.
2: Ой.
1: Ласковые.
3: Эй, но.
1: Трогаешь ладонью.
3: О, там сейчас.

0: гаджет.
1: Июль,
2: ой,
1: уносит в небо. Только ты,
3: you ain't no.
1: Никому, ждешь ты только
4: Симен.

0: Где найти бы...
1: Анжели.
0: Маленькую...
1: Next door.
0: Маленькую...
1: Next door.
0: Далеко-далеко.
1: Нахер. Fucking coming. Нахер. Fucking coming.
0: В этой жизни...
2: Subchat.
0: Мало добывает.
2: Тополины пух.
1: Fingers.
0: Такие теплые. Ты пойми, что...
1: Anal.
0: Поцелуй.
3: Это еще не любовь. Это лишь такой закон, который будет противоположности.
0: Тополины пух.
2: Гачи.
0: Июль.
1: Latex.
0: Уносит в...
1: Anal.

0: Аварии.
1: Такие лунные, а соленый
0: вивит. Данжен.
1: Унося с собою мысли грустные.
2: Дополнены пух.
3: Краса.
2: Белые хлопья.
4: Симен.
0: Любовь.
2: Пишла. Этим.
1: Гачи.
2: Летом, летом.
0: Любовь.

0: boy next door.
1: Не зовут меня с собой в свой
0: гей веб-сайт.
1: Где на каждого, где
0: Fastest thing master.
1: Жадного, там
0: гей секс
1: царит.